Я ранен до стервятников на дни. Эй, мой меч в огне. Папки, воздух, дождь, ну и как будто иудей. В сумке есть конфеты, но они...